0: 第二个信号就是一些老旧的主力战舰，包括苏联时期留下来的这种巡航导弹核潜艇，仍然有很强的实战能力，可以采用啊这种重型反舰导弹打击的方式，针对海上的大型目标，尤其是对方的主力战舰进行一击必杀。可以说呢，俄罗斯太平洋舰队通过啊这种大型的联合演习，对外展示了自身的实战能力和战备水平。
1: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃20号在例行记者会上表示，日本二战时期发动对外侵略战争，几十年来拒不承认二战结果。俄方呼吁日本全面承认二战结果，停止美化侵略历史。
2: История ничему не учит, а только наказывает за незнание ее уроков.В дни, когда отмечаются годовщины важных событий, связанных со Второй мировой войной, вместо того, чтобы честно, открыто признать свою ответственность за развязывание агрессии в Азии, на Тихом океане, принести искренние извинения пострадавшим народам соседних стран и подтвердить приверженность пацифистским положениям собственной конституции, официальный Токио, продвигая курс на ремилитаризацию, все дальше скатывается на опасный путь.
3: 扎哈罗娃说，日本企图洗白自身战时罪行，推动修改和平宪法，以及重新讨论无核三原则，这些行为都是在歪曲历史事实的背景下进行的。扎哈罗娃表示，日本首相高市早苗在全国战没者追悼仪式上的发言，向靖国神社供奉祭祀费等行为，以及日本防卫大臣等多名政要对靖国神社的参拜，都是奉行再军事化路线的体现。俄方呼吁日本全面承认二战结果，停止美化侵略历史。
2: Если говорить о чувствах народа, то в первую очередь, я считаю абсолютно в этом уверена, надо говорить о том, что это факт унижения своего собственного японского народа, который таким образом предстает в глазах мирового сообщества не как народ, помнящий историю, а как народ, ее забывший. Вновь призываем Японию в полном объеме признать результаты Второй мировой войны и прекратить попытки ретушировать бесчеловечные страницы собственной истории. Они не имеют права на подобные заявления, учитывая те жертвы, которые я имею в виду те колоссальные жертвы Второй мировой войны.
1: 由日本共同社报道，据日本共同社报道，20号由日本15个驻有美军基地及设施的都道府县行政长官组成的涉外知事会，向日本中央政府提交请愿文件，要求推动修改日美地位协定。文件称，美军飞机飞行引发的安全问题、美军基地有害物质泄漏等问题，可能对当地居民生活造成重大影响，有必要用日本国内法律对其加以限制。此外，涉外知事会要求美军尊重日本国内法律法规。日美地位协定由日美两国政府于1960年签订。根据这一协定，如果美国军人在日本涉嫌犯罪，美方享有优先司法管辖权。美国财政部长20号在接受美国媒体采访时表示，美国财政部对长期国债的回购规模可能会超过19号宣布的40亿美元。
3: 美国财政部长贝森特在接受美国消费者新闻与商业频道采访时表示，美国财政部对长期国债的流动性支持回购规模可能会超过此前宣布的40亿美元。贝森特发表该言论后，美国国债收益率出现了下跌，但贝森特拒绝透露具体数字，并称这将取决于市场情况。谈及突破40万亿美元的美国联邦政府债务，贝森特表示，40万亿美元这个数字没什么特别的，可以通过经济增长走出这个困境。近期，美国长期国债收益率持续走高，长期国债收益率上升意味着美国政府未来发行债券融资成本进一步增加。美国财政部19号宣布，将扩大对长期国债的回购规模，为债券市场提供更大流动性支持。根据声明，美国财政部对长期国债的流动性支持回购规模将至少扩大一倍，由20亿美元提高至40亿美元，回购对象涵盖10年期至30年期债券。
4: 北京时间今天凌晨，中国商务部官网发布消息，

0: 演习时间大幅缩短至五天。特朗普16号发文说，他已要求美国防部大幅缩减美韩联合军演规模。他说，这些军演耗资巨大，其中很大一部分由美国负担，同时对朝鲜释放出完全不恰当和敌对的信号。报道援引分析认为，特朗普此次下令缩减军演，旨在促成与朝鲜方面年内举行会晤，主动释放缓和信号，为重启对话创造条件。
1: 俄罗斯国防部20号发布消息称，俄太平洋舰队在计划内演习中对南千岛群岛（日本称北方四岛）沿岸附近的靶标实施了导弹打击。演习中，靶标模拟了距离超过300公里的假想敌舰艇。近卫巡洋舰瓦良格号发射了两枚火山反舰导弹，核动力潜艇鄂木斯克号发射了花岗岩巡航导弹，同时。来自千岛群岛的堡垒暗防系统用镐玛瑙导弹进行了打击。另据日本共同社21号报道，就俄方在日俄争议岛屿附近进行导弹发射训练一事，日本外务大臣茂木敏充当地时间20号在出访国阿曼向媒体表示，在北方四岛加强军备有违日方立场，无法接受。俄罗斯海军太平洋舰队此次的演习有何特点？如何解读俄罗斯这一举动？来听总台军事观察员魏东旭的解读。
2: 俄罗斯海军太平洋舰队啊，展示了海上歼敌的最强反舰火力。在演习的过程当中啊，光荣级巡洋舰瓦良格号和奥斯卡二型巡航导弹核潜艇鄂木斯克号发射了两种远程超音速重型反舰导弹，针对海上假想目标进行精准的火力打击。这样的一个动作传递两个信号，第一个信号呢，就是俄罗斯海军太平洋舰队可以随时针对海上的来犯之敌进行迎头痛击；第二个信号就是一些老旧的主力战舰，包括苏联时期留下来的这种巡航导弹核潜艇，仍然有很强的实战能力，可以采用啊这种重型反舰导弹打击的方式，针对海上的大型目标，尤其是对方的主力战舰进行一击必杀。可以说呢，俄罗斯太平洋舰队通过啊这种大型的联合演习，对外展示了自身的实战能力和战备水平。
1: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃20号在例行记者会上表示，日本二战时期发动对外侵略战争，几十年来拒不承认二战结果，俄方呼吁日本全面承认二战结果，停止美化侵略历史。
3: История ничему не учит, а только наказывает за незнание ее уроков.В дни, когда отмечаются годовщины важных событий, связанных со Второй мировой войной, вместо того, чтобы честно, открыто признать свою ответственность за развязывание агрессии в Азии, на Тихом океане, принести искренние извинения пострадавшим народам соседних стран и подтвердить приверженность пацифистским положениям собственной конституции, официальный Токио, продвигая курс на ремилитаризацию, все дальше скатывается на опасный путь.
4: 扎哈罗娃说，日本企图洗白自身战时罪行，推动修改和平宪法，以及重新讨论无核三原则，这些行为都是在歪曲历史事实的背景下进行的。扎哈罗娃表示，日本首相高市早苗向靖国神社供奉祭祀费等行为，以及日本政要对靖国神社的参拜，都是奉行再军事化路线的体现。
3: Отражение такой линии мы усматриваем в выступлении премьер-министра Такаити на церемонии по случаю дня, как было сказано, окончания войны, ее ритуальном подношении в храм Исукуни, где почитаются осужденные токийским трибуналом преступники так называемого класса А и других знаках внимания к этому милитаристскому святилищу.А также массовом паломничестве туда членов правительства, включая министра обороны Коидзуми и руководство правящей либерально-демократической партии практически в полном составе. И если говорить о чувствах народа, то в первую очередь, я считаю абсолютно в этом уверена, надо говорить о том, что...Это факт унижения своего собственного японского народа, который таким образом предстает в глазах мирового сообщества не как народ помощи.